знал, я чувствовал заранее, что мне лишь суждено свершить столь славный подвиг. Близок уж час торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Витязь напрасно ты ищешь тяжу, до нее не допустит волшебницы вновь тебя. Напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь. Ни лопли, ни слезы, ничто не поможет, смиришься пред властью наивной княжна. Близок уж час торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Витязь напрасно ты ищешь княжну, до нее не допустит волшебницы власть тебя.

мысли обладать княжной. Сердце радость ощущает и заранее вкушает сладость мести и любви. Сердце радость ощущает и заранее

ткани и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, влезай на тверды, не трудясь и не заботься о намерении, достигнув замки деду, ожидая повеления наивы.

чтобы сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет. Смирись пред властью воины княжна. Близок уж час торжества моего. Ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Витязь напрасно ты ищешь княжну. До нее не допустит волшебница власть. Тебя в заботах, тревоги, досаде и грусть. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, врезай и надмирнить. Тревоги, досаде и грусть. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, врезай и надмирнить. Не трудясь и не заботься о намерении. Достигнув за неделю, ожидая повеления наивы. Повеления наивы. Не трудясь и не заботься о намерении. Достигнув за неделю, ожидая повеления наивы. Ненавистный соперник уйдет далеко от нас.

Я не знаю, можно ли представить себе эмоции более праздничные, более торжественные, чем этот финал оперы «Пинки, Руслан и Людмила». Какое торжество света, жизнелюбие нации, слава России! –